Чиди, Каскарино, Кевин Моран, Упет Бонер, Стойкович, Векатанец, Весосич, Вујович, Стонтон, Мори, Стейплтон, Олири, Уилан, Олдридж. Demol de Wolfgang Kulemans, Velaka Tušve Hadži, Romario u Bebetu, Serisuela u Skilači, Jorginho u Mazinu, Van der Els, Vegan de Hreize, Ach Oili im Hashem Aze, Shum Shem lo mit Hareize, Az Ma Omar Ach Reize, Az Ma Omar Ach Reize. Desayev, Zygmantovich, Demjanenko, Niko Klasen,